0: guess I'll go put this money in the bank, then go home and sleep it off.
1: On me rajoute une Afrique, putain, qu'est-ce que c'est vachement gay.
2: Я соль, у меня рэ, Сережа соль, Женя соль. Пробуй.